вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». Вот такой 36-й псалом, который, казалось бы, и объясняет все. В Ветхом Завете дано наставление, каким призван быть человек, живущий по Божьим законам. И Христос добавляет и усиливает эту ветхозаветную заповедь. Он говорит, 5 глава Евангелия от Матфея, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Вот сам Он такой и есть, сам Христос. Он и говорит, «Я кроток и смирен сердцем» Евангелие от Матфея. Кроткие уподобляются Христу, и Он обещает им землю. Какую землю? Сам Он, кроткий, не имеет ничего. И говорит о себе, лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сыну Человеческому негде даже и подклонить главу. Но у Него есть земля живых. Это жизнь с Богом. Все ли ее получат? Нет, не все. А только те, кто был кроток, кто был терпелив и не злобив, кто готов был поделиться последним, а главное – любовью с другими. Не случайно преподобный Серафим Саровский говорил, «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть, как спасутся, так же приобретут кротость духа, если ты показываешь им такой пример. Такие кроткие и здесь получают блаженство уже в земной жизни. Кто это? Это те, кто взяли на себя благое иго Христово, кто следует Его путем, ищет смирения, кротости, любви, тот найдет покой и успокоение своей душе и в этой земной жизни, и в жизни будущего века. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит, «Некоторые под словом «землю» разумеют землю духовную, то есть небо, но ты разумей и эту землю, так как кроткие обычно считаются презренными и лишенными значения, то Он, Христос, и говорит, что они-то преимущественно и имеют все». Кроткие галилейские рыбаки, ученики Христовы, без оружия, сумели утвердить христианство по всей Римской империи. Они наследовали землю. Они и сами были смиренными до смерти, которую приняли за Христа. Ну, а сам Христос, конечно, своей жизнью и смертью показал нам, что такое истинная кротость. Он смирился так, что мог добровольно принять смерть на кресте. Добровольно. Вот при аресте в Гефсиманском саду он говорит апостолу, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Это Евангелие от Матфея, 26 глава. Он мог избежать ареста, пыток, смерти, но он принимает это за нас из любви к человеку. Ну, а для нас возможно такое? Ну, мы видим, что апостолы последовали Христу и до смерти были, оставались Ему верными, и приняли мученическую кончину, и имели истинную кротость, и к такой истинной кротости приближались и святые. Они к ней стремились, просили ее у Бога и обретали. Вот вспомним, как святой преподобный Серафим Саровский рубил дрова в лесу и стоял с топором в руках. Такое оружие он имел. И, обладая причем большой физической силой, он не захотел оказать пришедшим сопротивление, когда вот к нему разбойники приступили. Он положил топор на землю и сложил руки на груди. Злодеи схватили топор и обухом его жестоко избили. Проломили голову, переломали кости, а денег не нашли и скрылись. Преподобный Серафим еле-еле добрался до монастыря и долго болел, и до конца дней оставался уже согбенным. А когда разбойников поймали, он не только простил их, но и просил отпустить, говоря, что если этого не сделают, он уйдет из монастыря. Вот и пример такой вот истинной кротости. И таких примеров в житиях святых можно найти немало. Для нас, конечно, Христос – вечный идеал, к которому мы стремимся. Учимся кротости и помним слова, сказанные еще пророку Илие в Ветхом Завете. «И вот Господь пройдет». И большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Это третья книга Царств. И там

0: Господь. Господь могуч, сокрушает скалы, вызывает землетрясения. Но вот человеку он веяние тихого ветра. А по-славянски это такая красивая фраза. Глаз хлада тонко, и тама Господь. Поэтому нам в мире, который ослеплен фальшивым блеском, прельщенным фальшивыми ценностями, нужно помнить, что есть еще нечто важное, главное, что нельзя и мы не имеем права потерять. Это наша душа. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе, говорит Спаситель. Это Евангелие от Луки, 9 глава. Душа бессмертна, но получит ли она ту землю, ту жизнь с Богом, которую обещал Господь кротким в третьей заповеди блаженства? Это зависит уже от нас, от того, как мы живем в этом мире, что ищем в нем. Ведь следующая заповедь блаженства обещает его ищущим правды: блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Оказывается, что мы должны искать. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
1: Заповеди блаженства.

0: унесенные революцией.
1: Город Семенов изначально был поселением старообрядцев. Первое упоминание о селишке Семеновском относится к началу 17 века. Городом Семенов стал в 1779 году. Сюда из окрестных деревень привозили выточенные деревянные ложки-баклуши, подносы, чашки, туеса и прочую утварь. В Семенове заготовки обрабатывали, красили и расписывали, а затем отправляли на Нижегородскую ярмарку. В 19-м – начале 20 века Семенов все так же был центром старообрядчества и единственным местом в России, где изготавливали кожаные лестовки-четки для старообрядцев. Но жили в Семенове и православные верующие. В 1863 году на городском кладбище был построен кирпичный храм в русско-византийском стиле. По традиции он был освящен во имя всех святых. Этот храм в годы советской власти был закрыт и переоборудован в водокачку. Сейчас Всехсвятская церковь действующая. Особо почитают в этом храме мученицу Елизавету Самоскую, которая в 30-х годах 20 века была старостой Всехсвятской церкви и не давала закрыть храм. В 1937 году она была арестована и расстреляна. Елизавета Самоская обсуждала вопросы по организации богослужений в Семенове лично с митрополитом Феофаном Туликовым. Владыку назначили на Нижегородскую кафедру в 1935 году. Власти не позволили новому архипастырю проживать в Нижнем Новгороде, и он поселился в Семенове. Здесь, на частной квартире владыки Феофана, находилась и канцелярия епархии. Владыка Феофан возглавлял Нижегородскую кафедру всего 2 года. – В июне 1937-го митрополит Феофан был арестован и заключен в спецкорпус Горьковской тюрьмы. Сразу же после ареста его поместили в подвальную камеру, которую затапливали водой. 77-летний митрополит был подвергнут жестоким пыткам и спустя месяц признал себя виновным в создании церковно-фашистской организации на территории Горьковской области. После этого в епархии начались массовые аресты духовенства и мирян, которые продолжались до января следующего года. Митрополита Феофана Туликова допрашивали начальник 4-го отдела госбезопасности Мартынов, начальник 7-го отделения 4-го отдела УГБ Костынин и оперуполномоченный того же отдела Артамонов. В следственном деле нет рукописных протоколов, за исключением анкет, заполненных рукой владыки Феофана. Единственный машинописный протокол составлен самим Мартыновым, что вызывает сомнения в подлинности документа. Позже, в 1938 году, Мартынов был арестован и обвинен в том, что занимался фальсификацией оперативных и следственных материалов. Митрополит Феофан был высокообразованным человеком, опытным пастырем, молитвенником и богословом, имел высокие церковные награды. 21 сентября 1937 года особой тройкой НКВД по Горьковской области митрополит Феофан Туликов был приговорен к расстрелу. 4 октября приговор был приведен в исполнение.

0: Церковное слово.
1: Ассарий.
2: Ассарий – мелкая медная монетка. Это еврейская монета, которая была в 4 раза меньше драхмы. Пример из Евангелия от Матфея.
3: «Не две ли, птица, ценитеся единому ассарию, и не едино от них падет на земли без отца вашего? Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего?»
2: Итак, ассарий – это мелкая медная еврейская монетка.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в соборе Преображения Господня подмосковной Каширы 22 июля 2018 года.
2: Вообще, что такое единство? Ведь Господь создал каждого человека неповторимым. Абсолютно одинаковых людей нет, даже близнецы и то отличаются друг от друга. Если внешне похожи, то по характеру часто очень различные. А если говорить вообще о людях, Господь создал наше многообразие как величайшую ценность. Даже трудно представить, что было бы, если бы мы все были одинаковыми. Наверное, никакого бы развития вообще не существовало. И это была бы очень тяжелая жизнь. И она бы никогда не способна была бы предоставить человеку возможности для всестороннего развития и построения многоразличных человеческих обществ. Но вместе с этим разнообразием, конечно, в мир приходит и разделение. И мы знаем, как разделение часто наносит глубочайший урон человеку. Но самое, наверное, ужасное разделение – это разделение в семье, когда разводятся родители, когда дети остаются сиротами при живых родителях. Очень тяжелым является разделение между родителями и детьми, как будто бы два поколения принадлежат к разным мирам. Особенно сейчас, в наше время, когда массовая молодежная культура не является культурой их родителей. И вот на эти возрастные различия накладываются еще эти новые культурные различия. И очень часто в семьях, которые должны были бы жить в единстве духа и в единстве мыслей, нет никакого единства, а только возрастающее отчуждение. Мы знаем, как иногда разделения проникают и в общественные организации, союзы, которые призваны как бы объединять людей для достижения общих целей, будь то цели профессиональных, социальных или даже общенациональных целей. Но как и там существуют разделения, часто очень болезненные, опасные, погубляющие весь положительный смысл таких объединений. Другими словами, человеческое многообразие несет в себе потенциал развития и одновременно потенциал разрушения. И, наверное, это очень хорошо понял апостол Павел, который там, в Коринфе, где эти разделения были особенно зримы и ощутимы, он там и сказал эти пронзительные слова о том, что необходимо иметь единство в духе и в мысли. Должен быть единый дух. А что ж такое единый дух? Дух, если вы откроете словарь Даля, это то, что не имеет тела. Это бестелесная субстанция. Это нематериальная субстанция. Это не молекулы, не атомы и не элементарные частицы. Это нечто, что не имеет материального носителя. И вот этот самый дух человеческий является отображением божественного существа. Каждый человек создан по образу и подобию Божию. И первое, что по образу Божию создано, это духовное начало человека. И очень важно, чтобы это духовное начало человека не разрушалось. Потому и нужно единство Духа. А поскольку Дух от Бога, и нету никакой другой причины появления Духа, то не может быть ни жизни Духа, ни единства Духа, если нету обращения людей к Богу.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Последование ко святому причастию.
1: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняясь сокровища благих и жизни подателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злач не там и всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати и настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы и пойду посредися несмертное, не убоюсь зла, яко ты со мной иси, жест твой, палец твоя там я утешиста, уготовал иси предо мною трапезу сопротив стужающей мне, умастил иси елеем главу мою, и чаша твоя уповающая мя яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенной и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа, и милостыню от Бога спаса своего, сей род ищущий Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, кто есть царь славы? Веровах тем же возглаголах, аже смирихся зело, аже рех выступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господеви, о всех я же воздадеми. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитва моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, осраб Твой и сын рабыни Твоей я. Расвязал иси узы моя. Тебе пожру жертвы хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Во дворах дома Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя при чистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня Твоего лица, без числа имей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Во причастии святынь Твоих, как одерзну недостойный, аще бы дерзну к Тебе приступить с достойными, и то мя обличает, яко несть вечерний, и осуждений исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородицы, прегрешений к Тебе прибегох чистое, спасение требуя, посети немочтующую мою душу и молись Сына Твоего и Бога нашего, дать мне оставление, я же сади их лютых, единоблагословенная. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною свыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдившися во славе всех Твоих и победивши внегда судите си, себо беззаконие и зачат есть и во гресех роди меня, мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестной и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши меня и сопом и очищуся, умыши меня и почи снегу белюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Божьи, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, уст не мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, яко ащебо восхотелось и жертвы дал Бог убо, всесожжение не благоволиши, жертву Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, и поим песнь Христу Богу, раздельшему море и наставшему люди, я же изведя из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Хлеб живота вечный, еще года будет мне тело Твое, святое благоутробни, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Осквернен дело безместными, окаянный, Твоего пречистого тела и божественной крови недостоин мне есть в Христе причащение, Его же меня сподоби. Пресвятая Богородица, спаси нас! Земле благая, благословенная Богоневеста, глаз прозябшая не раны и спасительной миру, сподоби меня сея душа спастися. На камень меня веру утвердив, расширилась и уста мои на враги моя, возвеселибося дух мой внегда пети, несть свят якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Слезными подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающее, я когда благой совести очищен, верую прихожу и страхом, Владыко, ко причащении божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго не отыми от меня. В оставлении да будет мне при грешении причистое тело Твое и божественная кровь, Духа же святаго общения и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородица, спаси нас! Хлеба животного трапеза, пресвятая, свыше милости ради шедшего, и мира виновы живот дающего, и мне ныне сподобие недостойного, то страхом вкусите сего и живу быти. Пришел еси от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси сего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощца многомилостиве, за клан бытия ковчаг грех ради человеческих, тем же молю тебя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети, и сподоби, Владыко, я когда причащуся тайны Твоей божественные вечери окаянный. Пресвятая Богородица, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоей, Владычице, и соблюди меня нескверно, раба Твоего и непорочно, я когда прием умного бисера освящуся. Светоподателю и векотворче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бы Тебе иного Бога не знаем? Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Якоже предреклась и Христе, да будет убоху дома рабу Твоему, и во мне прибуди, якоже обещался и си, тебе тело Твое божественное, и пию кровь Твою. не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Слове Божий и Боже, угли тела Твоего да будет мне помраченному в просвещении, и очищение оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородица, спаси нас, Мария, Мать Божия, благоухание и честное усиление. Твоими молитвами сосуд мне избранный соделай, я когда о священии причащуся Сына Твоего. В бездне грехо не валяйся, не исследуй милосердие Твоего, призываю бездну, отли, Боже, мя возведи. Сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое исподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Дабы их устранился от страстей, и Твоя благодать имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас. Боже, Боже, Слово Святое, сего мя освети, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоей, я мольбами. Хлеб Христе взять, а не презримя тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, владыкой страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ни в суд, да будет ни живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия ангел, услышися уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, источник благих причащений Христе бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот и бесстрастие, и к приспении же и умножении добродетели божественнейшее ходатайственно, едини блажи я, когда славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, да избавлюсь от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и петь о Тебе сподоби, благословенный си Господи Боже Отец наших. Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси Христа родшая, паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне раб Твой чистую и нечистый, потящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверной плоти и духа. Печь огненную к отрокам еврейским смешедшего и пламень в росту приложшего Бога, пойте дела яко Господа и превозносите во все веки. Сердце чисто сосижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе ныне тайн, и божественны Твоя и тайные вечери, общника бытия имени сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. От Твоей прибег благоутробие, блажи со страхом зовути, во мне прибуди спаси, и аз, яко же реклась и в Тебе, Тебо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огнь, да не опалюся, яко воск, яко трава, поле страшного таинства, поле благоутробие Божие, как о божественного тела и крови брения причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощься, Дева нам явися, омраченные просветите, собратья расточенные, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто сосижди во мне, Божий Дух прав обнови в утробе моей, Христос есть вкусите и видите, Господь нас ради по нам водревле боевый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящая причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыка, да просвещуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом Благодетелю многомилостивее. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди имя. Яко же огнь да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь спасимой причистая, опаляя греховные вещества, сжигай же страстей тернии, и всегомя просвещая поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородица, спаси нас, Бог воплотися от чистых крови Твоих, тем же всякий род поет Тя, Владычице, умное же множество славит, яко Тобой яви узреши всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. достойно есть якого истину блажить тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херовим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыцы грешней, и приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господи, помилуй нас на Тебя уповахом, не прогневайся на насело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоотробен, и избавенный от враг наших, Ты быеси Бог нашим и люди и Твои, сидела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на Тебя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, ибо есть спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь боесть, божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя опечалившие, также дерзает таинственные брашные ящь, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обнови вырастлевшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими и мои грешного покаяния, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, несть недостоин воззреть на высоту славы Твоей, прогневых Бог Твою благость Твоя заповеди приступив, и не послушах Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивцы, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения». Ты бы реклась и человеколюбки пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь ибо, Владыка, создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и ас, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, сего себе повинув греху и сластем проботив, и Твой осквернив образ». На творении и создании Твое быв, не отчевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо и меня человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, Не пришедай, призвати праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоим, якода чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Божий мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощим буду душею же и телом, от ежа недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать часть святынь Твоих в Духа Святого общения на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в ниже препрославлен еси, во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я конесть недостоин, ниже доволен да под кров недеши храма души моя, за ней же весь пуст и пался есть, и не имыше вам не место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслих бессловесных возвещи, птица восприми и в яслих бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоивайся в нити, и свечеряче согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птицу умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающим тебя, и яко же не вознушался еси скверных и я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих вознушайся скверших, оные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои крови, во освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и воспранении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, снабдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоении. Небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единца и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одеснуй Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единичистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемое смешение, от чистых и девственных кровей паче естества родшие тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и сила, Твоим восприятием животворящие и спасительные страдания восприемы, крест, гвозди и копье, смерть, умертви мои души тленные страсти телесные, погребение Твоим адово пленивое царствие, погреби мои благими помыслы, лукавые советования и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави вы, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделавы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки приети судите вселений правдою, благоволи и мне устрести Тя на облацах, судею и Создателю моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя, за безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, едини имей власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человека любит презримое все ведение и неведение и прегрешение, и с подобием неосужденно причаститеся божественных, и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении и обручении будущих живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, в истреблении многих моих согрешений, ты быси Бог милости и щедрот и человеколюбие, и тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойни причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе яма пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пие мою кровь, во мне пребывает и азвне. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и в освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысленне в уде всех моих действуемого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, в возвращении добродетели и совершенства, во исполнении заповедей в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятия на страшнем судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной, приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголоти. Согреших паче блудницы, я же уведи, где обитающий мир укупивший, приидет дерзость не помазать и твои нози, Бога моего, владыки и Христа моего. Як же оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же ми подашь нози и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати. Умы мя слезами моими, очисти мя ими слове, остави и прегрешение мое, и прощение ми подашь. Весь зол множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезные, ниже капли честнекая, не соделанные мои видеси очи твои, книзи же твои, и еще не содеянные написано тебе суд. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи вся остави, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякие дыжи и пия чистым сердцем, ты бы реклась и владыка мой, всякие дымы и плоть и пия мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есть. Истинно слово всякого владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящей благодатей, не убо есть меди, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир, да убо не един пребуду храме тебе живодавцем, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, сего ради к тебе приступих, яко же зривши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приять ими, и твоих живодательных и непорочных тайн причаститеся неосужденным, да прибудешь, яко же реклуси со мною треокаянным, да не кроме обред мя твоей благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес, сего ради к тебе припаду и теплево пьюти, яко же блудного приялося и блудницу пришедшую, так и приеми мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную, ныне Бог тебе приходя вем, спаси, яко ины, яко же аз не прегреши тебе, ниже садей деяния, еже аз садеих, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью и сострастие теплекающееся, и чистейше, и светлейше, и светотворивши, причастники, общники божества Твоего соделывая независимо, и страны, и ангелам, и человеческим мыслям беседующие, и многожды, яко же другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо орошаем неопальным, яко же убо копина древля неопальный горящий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицей моими души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, ликоте согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человека любец, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыка Господи, давненнейший под кров души моей я, но понеже хочешь и Ты, яко человека любит жить во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да тверзу двери, еже Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещающий помраченным и помысл, веру, яко сие сотворивши, небо блудницу со слезами пришедшую Тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение, и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согреши их, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшие Тя, Пречистая и Преснодева Марии, Матери Твоей я, единая и непостыдная надежды и предстательство и спасение моего, сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и силы, и славы, и честь, и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, мытаря оправдивый, и Хананея помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека люби Твоего, и приими мя приходящую и прикасающуюся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления и прият, ова же причистие Твои носи удержавши, разрешение грехов понесе, аже окаянный, все Твое тело дерзая восприятие, да не полен буду, но приими мя, яко же оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя мое греховное вины, молитвами бессеменно родшие Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришед в мир грешный и спасти от ниже первый есмь аз. Еще веру, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, еже словом, еже делом, еже ведением и неведением, и сподоби меня осужденно причаститеся при чистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои, тайные дни, Сыне Божий, причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем.
2: Вечерние молитвы на радио «Образ».

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и сегодня мы снова обращаемся к нашему подциклу, посвященному русским иконописным школам и иконописцам, прославившимся в рамках этих школ и оставивших в русском церковном искусстве большой и значимый след. Сегодня мы обратимся к двум школам. Это к школе Оружейной палаты и к Строгановской школе иконографии, которая непосредственно и напрямую связана с нашей Нижегородской землей. Но начнем мы с школы Оружейной палаты. Эта иконописная школа возникла в 40-х годах 17 века, когда иконный приказ был расформирован, а иконная палата была приписана к Оружейной. Это все, напомню вам, были государственные учреждения. Во главе Оружейной палаты стоял тонкий ценитель искусства – боярин Хитрово. Все живописные работы же возглавлял иконописец, известнейший в истории человек, представитель московской школы Симон Ушаков. Кроме него, среди наиболее значительных мастеров палаты можно перечислить фамилии таких людей, как Кондратьев, Безмин, Никита Павловец, Тихон Филатьев, Кирилл Уланов и многие другие известные в истории иконописцы, которые оставили после себя удивительные произведения церковного искусства. Излюбленной темой Симона Ушакова стал образ Спаса Нерукотворного. В нем иконописец стремится как можно правдоподобнее воссоздать человеческое лицо Христа. Натурализм является одной из главных черт манеры ушаковского письма, а вообще для иконописи Оружейной палаты было характерно обращение к европейским живописным традициям, что хорошо заметно на иконах мастеров этой школы. Образ Владимирской Божьей Матери, носящий ныне название «Насаждение древа государства российского», относящийся к 1668 году, один из примеров и образцов творчества школы Оружейной палаты. На этом образе изображены все наиболее значимые деятели Древней Руси и князья, и святители. И этот образ стал выражением триумфа о русской государственности. И принцип, по которому выбирались герои этого образа, заключался в том, что каждый из этих героев сделал много или что-то для становления русского, тогда московского государства. Для образов, вышедших из Оружейной палаты, характерно стремление к передаче объема, что не свойственно ни для византийской, ни для древнерусской иконописи. Построение прямой перспективы, что также является большей прерогативой художественной традиции. Интерес к деталям, архитектурным формам и пейзажам. В цветовой гамме преобладали оттенки красного, но золотой цвет сохраняли как символ божественного пространства. Еще одна интересная школа того периода, 17 века, это Строгановская иконописная школа. Она датируется второй половиной 16 и первой половиной 17 столетий. Это наиболее яркое явление в поздней древнерусской иконописи. Возникновение этой иконописной школы напрямую связано с жизнью и деятельностью купцов Строгановых, одних из самых богатых людей России того периода. После покорения Новгорода Великого царем Иваном Грозным, купцы Строгановы переехали оттуда, в Сольвычегодск, и организовали там свою иконописную школу. Здесь нужно сказать, что так часто на Руси бывало, что именно князья или члены царской фамилии становились основными заказчиками икон в большом количестве, диктовали свои приоритеты в изображении, какие-то свои пожелания. И благодаря их желаниям, благодаря их вкусам и интересам формировалась та или иная иконописная школа, которая потом получала название по фамилии этих людей, являвшимися их основными потребителями. Стилистически Строгановская школа иконописи стала преемницей традиций школы Московской. Среди создателей Строгановской иконы были знаменитые мастера того времени – Прокопий Чирин, Никита Савин, Гаврила Кондратьев и многие другие. Они выработали ряд новых, утонченных приемов. В 17 веке Строгановское письмо распространилось не только на севере, но и в Москве, и в городах Верхней и Средней Волги. Здесь Нужно сказать, что некоторое время резиденцией одного из купцов Строгановых был город Нижний Новгород, и здесь находилась главная контора, его городская и сельская усадьба. И нам наследство от этого периода остались два храма, в которых каждый из нас может увидеть примеры и образцы Строгановской иконы Строгановского письма. Это, прежде всего, церковь Рождества Богородицы, именуемая по месту положения, как вы понимаете, Строгановская, и еще одна Строгановская церковь, которая находилась в загородной усадьбе этих князей, в Гордеевке, ныне являющейся практически центром города. Но известная вам Смоленская церковь в Гордеевке – это церковь загородной усадьбы Строгановых. И она расписана в стилистике Строгановской школы иконописи. В заключение можно сказать, что характерными особенностями Строгановской иконописи стали сложность и миниатюрность композиции. Сочная, плотная, построенная на полутонах цветовая гамма, обогащенная широким применением золота и серебра. Изнеженность поз и жестов. И сравнительно небольшие размеры икон. Я уверен, что если вы захотите увидеть, как это было, как это выглядит, и в чем заключаются эти особенности, вы можете прийти в Строгановскую церковь и увидеть иконы в иконостасе этого храма и в медальонах, которые расположены по стенам храма и также имеют отношение непосредственно к росписи начала XVIII века.
1: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в храмах. Это Евангелие от Матфея, 9 глава, с 9 по 13 стих.
2: «И приходя Иисус оттуда, видя человека, сидящего на мытнице, Матфея глаголема...»
3: Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
2: «Милости хочу, а не жертвы, не приду к Богу призвать и праведники, но грешники на покаяние».
1: Какой замечательный евангельский эпизод мы сейчас слышали. Еще одно подтверждение подлинности Евангелия от Матфея. Ведь это именно он и есть тот самый Левий Матфей, о призвании которого мы только что узнали. Матфей скромно умалчивает о том, о чем засвидетельствовал другой евангелист, Лука. Дом, в котором и был устроен пир, был не просто чьим-то домом, но именно домом самого Матфея, только что призванного стать апостолом. Не сомневаюсь, что Матфей много мог бы чего интересного рассказать нам о том, что там происходило. Но он счел важным упомянуть лишь о раздражительной реакции фарисеев и проникновенном ответе Иисуса. Для сильно ревнующего о чистоте своего благочестия иудея зайти в дом человека с дурной репутацией – дело недопустимое. Презрение и подчеркнутое игнорирование воспринималось как нормальный воспитательный прием, призванный побудить грешника к раскаянию и возвращению к праведному образу жизни. Напротив того, доброжелательное и милостивое отношение к далекому от шаблонного благочестия легко трактовалось как попустительство и безразличие. Именно поэтому фарисеи столь сильно возмутились, узнав, что Иисус в доме сборщика податей. К тому же там собрались и другие грешники, люди, к которым религиозные ревнители относились с нескрываемым презрением. Здесь сам поступок Иисуса не менее показателен, чем его слова. Он, как и его небесный Отец, не гнушается никаким человеком, в каком бы состоянии он ни находился. Бог не отождествляет поступок человека и самое существо данного человека, которое постоянно меняется. Осуждая сам поступок, сам грех, не осуждается согрешивший. Это умение прозревать сквозь внешнюю скорлупу греха живое, болезнующее о своих ошибках сердце, резко отличает Иисуса от всех других еврейских проповедников. Он бесконечно верит в человека. Даже если этот человек, казалось бы, не то что недостоин этой веры, но, напротив, предпринимает все, чтобы ему никогда больше не верили. В этом сила божественной неотступности любви, которая не останавливается ни перед чем, чтобы найти заблудившегося и вернуть его к себе в отчий дом. Но относиться к другим так, как это сегодня показывает нам Спаситель, не то что непросто, но очень опасно и больно. Ты поворачиваешься открытой душой к человеку далеко не безупречному, но ведь нет никаких гарантий, что он тебя не подведет, не обманет, не предаст, не ударит наотмашь по самому больному месту. Куда проще одеться в непробиваемую броню принятого церемониала и держать всех на безопасном расстоянии от себя. Но, быть может, именно от нас в данный момент Бог ожидает малого. Всего лишь дать надежду другому, что и он не безнадежен, что и для него не закрыта дверь спасения, что и в него можно верить. Ведь иногда достаточно одной искренней улыбки, пары добрых и теплых слов всплывших из глубины любящего сердца, чтобы вывести другого из тупика безысходности. Сегодня Евангелие призывает нас не скупиться на доброту и щедрой рукой расточать вокруг себя милость, надежду и доверие, и даже не смотреть, а насколько достойны наших милостей окружающие.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всенощного бдения.

Боже милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся иликоте согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчимый владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
«Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня».

0: Однако, поскольку
1: голова его полна была идей. Ну а то, что, конечно, как окружающие его воспринимали, когда жил он в Петербурге, но, тем не менее, ему императрица Екатерина II единственному разрешила оставаться таким, каким он себя видел. Он, конечно, не пошел на то, чтобы сбрить бороду, чтобы сменить одежду, так и находился в своем кафтане. То есть это говорит действительно о, наверное, как вы сказали, такой нижегородской черте характера, да? Что мы не будем идти на поводу каких-либо там.
2: Очень цельный и стержневой такой человек.
1: Вот буквально сегодня, сейчас я прочла еще раз. Действительно, ни одно изобретение не было признано при его жизни. И наша задача сейчас состоит в том, чтобы вот это имя вернуть, чтобы о нем знали и о его изобретениях.
2: А насколько он был вот человеком 18 века? Вот все, что он делал, придумывал, это уже были такие времена во всем мире, когда и наука, и техника достигли таких пограничных, может быть, высот, уже само по себе все двигало, располагало к каким-то изобретениям, или он все-таки в этом во всем выделялся, он все-таки был человек не 18 века? Вот как вы это чувствуете?
0: Мне кажется, в чем-то 18-го, но это тоже в плюс, потому что что такое 18 веке часы? Это все равно, что сейчас появился бы человек, который наши гаджеты так далеко бы двинул, что мы бы с этими гаджетами, я уже не знаю, что бы делали, уже даже не придумать. Это те же гаджеты, но просто другое время. И сколько он придумал с этими часами, и сколько он сделал, и поразительно его, конечно, и мастерство, и я уж не говорю про его действительно идеи. Поэтому тут он был человек 18 века. Заглядывал ли он вперед? Конечно. Конечно, заглядывал, конечно, бежал. Но тоже все равно, я-то считаю, что да, это человек своего времени. Еще и потому, что жил он в России. Конечно, хватал тут же, хватал тут же все новое. Но, тем не менее, жил он здесь, и все, что можно было взять отсюда, он брал. А человеком мира стать тогда было просто невозможно. Наверное, бы что-то он еще придумал, я не знаю, что-то еще другое. Но все равно это должно было базироваться на каких-то общих знаниях. А так он все равно опережал свое время. Опережал, ну, вот насколько мог.
2: А если говорить о мировых высотах, его часто сравнивают, да, в вашей книге тоже, да, с Леонардо да Винчи. Это не натяжка, это не ради красного словца, это действительно так, это уровень абсолютно тот же.
0: Мы можем сравнивать, во-первых, разносторонность таланта, да? Он, конечно, и прекрасно рисовал, чертил, даже музыкальными инструментами. Даже ведь надо, чтобы фортепиано заниматься. Это поразительно.
2: И мог преподнести свое изобретение в виде поэтическом.
0: Да, да, да. Он музыку писал. То есть вот по разносторонности талантов, конечно. Но, вы знаете, это, конечно, неблагодарное сравнение, но мы все-таки на него пошли, потому что постоянно это звучит. И при сравнениях как раз и выявляется вот причина, по которой он все-таки не прозвучал в свое время так, как он должен был прозвучать. Вот мы его не забываем, и история его не забудет. А в свое время все-таки он должен был звучать гораздо сильнее. Я хочу сказать, что гораздо более продуктивный, когда его сравнивают с Джеймсом Уаттом, изобретателем парового двигателя. С него началась промышленная революция. Он гораздо уже, будем говорить, по таланту. А в жизнь пошел. А все потому, что вот как раз были люди, которые двигали его изобретение. Вот очень многие говорят, исследователи настоящие, творчество Кулибина, что если бы около него был хороший, по нынешним временам, продюсер, будем говорить.
2: Вначале так и случилось, да? Был купец.
0: Вначале, да.
2: Вот именно вначале так и сложилось.
0: Совершенно верно. Вот если бы дальше вот кто-то бы вел и доказывал, я не знаю, императрице, еще кому-то, и была бы выгода определенная от его изобретения, то, может быть, все сложилось бы иначе. А так он занимался тем, чем он и должен был заниматься, он изобретал. А
2: дальше не мог не заниматься.
0: Да, да. Дальше надо было двигать, а это уже вот не его была задача. В этом сравнении, конечно, сразу вот видно, почему не произошло того, что могло бы произойти.
2: Можно я зачитаю? Да. Такой словесный портрет нам оставил первый биограф Павел Свиньен, портрет мастера. Так получилось, что он лично с ним встречался. Он был мужчина посредственного роста, статный, в походке являющий достоинство, во взгляде ум и остроту. Белая, пожелтевшая от времени борода его придавала ему некоторую почтенность и сановитость. Веселый, общительный, словоохотливый, добродушный, но человек себе на уме. С чертами столичной жизни в повседневных манерах. Старообрядец по характеру и домашнему поведению. Настолько интересная характеристика.
0: Очень интересно.
2: И вот и я тоже вот сколько не читала работу Кулибина,

0: я всегда отмечала то, что сам он прекрасно знал себе цену. И вот это достоинство внутреннее, которое, наверное, старообрядцам в целом очень свойственно, они знают себе цену, они умеют себя держать, вот этот стержень уважения к себе и к своей культуре, да, оно всегда присутствует. Он знал себе цену и знал, что он должен остаться в истории. Итак, возвращаемся к книге. Наш Кулибин, авторы этой книги, Ольга Наумова и Галина Абаева, у меня в студии. Итак, мы с вами упоминали такой очевидный факт, что о жизни и творчестве Кулибина написано много. В том числе существует и очень хорошая детская литература. Когда вы приступали к разработке, к созданию этой книги, что вы имели в виду прежде всего? Чем эта книга должна отличаться от всех предыдущих изданий? Как вы вот себе представляли?
1: Ну, мы когда думали, во-первых, тут нижегородская тема должна прозвучать, правда? Поэтому вот вместе с музеем, личного флота, конечно, с Галиной Павловной, потому что здесь материалы, чертежи, рисунки Кулибина, конечно, должны быть представлены. Для нашего издательства, для «Кварца», интересно все, что связано с нашим городом, собственно, как и для музея тоже. Поэтому мы когда думали об этой книжке, наш город и то, что он сделал в нашем городе, должно было быть прежде всего представлено, и потом это возможность иллюстрировать книгу чертежами, рисунками, письмом, так сказать. Он писал еще очень интересно. Почерк его очень интересен. Ну и потом он родился здесь и вернулся сюда, в Нижний. Поэтому нижегородская часть жизни, она особенно должна была звучать.
0: Галина Павловна, чем для вас было интересно это издание, что вам хотелось обязательно, и как директору крупнейшего, наверное, в России на сегодняшний день музея речного флота, и как нижегородке, как человеку, влюбленному в таких людей необычных, в свое дело. Что бы вам хотелось, чтобы в этой книге было? И что воплотили вы
1: и
0: максимально?
1: Почему детское? Потому что к вам ходит и ходит и ходит, да?
2: Для меня, конечно, было очень важно это издание. У нас много хранится всего, и чтобы оно работало, мне очень хочется, да, и показать экспонаты и документы, которые у нас в фондах музея хранятся. Поэтому вот это издание для меня было это очень важно, чтобы оно было, прозвучало, и то, что мы храним, пусть это будет открыто для всех людей через эту книгу. Дело в том, что ведь популяризировать и через книги нужно, и через музей тоже. Самая главная миссия – это хранить, собирать и популяризировать. И точно так же и книга. Поэтому мне это очень было интересно, это очень важно было для меня, как для директора музея речного флота. Конечно, вот еще об организованности я хотела бы сказать, и о его очень таком хорошем качестве. Почему у него так все получалось четко? Потому что он настолько все четко прорабатывал, просматривал, как он делал чертежи. Чертежи он делал. Он был очень острый приборчик такой, да, он его немножко стачивал. И вот металлическим таким стержнем он делал чертежи. Весь чертеж полностью. Следующее, он тонким-тонким карандашом обводил самую-самую главную часть этого прибора или аппарата. И когда смотришь вот на этот чертеж, то там просматривается вообще все изделие, весь прибор вот просматривается на листе бумаги. Вот так вот он создавал эти чертежи. То есть это настолько кропотливая работа. Вот представляете, какой нужно вообще обладать терпением, каким нужно обладать еще и желанием, таким огромным душе желанием, чтобы это вот создать, воспроизвести, рассказать, показать. Конечно же, да, действительно, они не востребованы были у нас при жизни Ивана Петровича, но, тем не менее, его это нисколько как бы не удерживало, не сдерживало его характер и его пыл. Вот он уже приехал в Нижний Новгород, 1801 год, он уже понял, что деревянные мосты недолговечны. Он пишет проект железного моста, то есть моста из железа. Но он в Нижнем Новгороде. Как передать правительство? Так он пишет прошение императору Александру Первому с просьбой обратить внимание на этот проект и так далее. Но, к сожалению, этого не было достигнуто. То есть прошение, по всей видимости, может быть, даже и не дошло до Александра Первого.
0: Скажите, пожалуйста, вот как написать детскую книгу по теме достаточно серьезной, ведь эту тему можно по-разному рассмотреть. Можно действительно как серьезное научное техническое исследование провести, то есть соответствие прожектов реальности того времени, да, и современности прожектов Кулибина и так далее. Здесь мы имеем дело с детской литературой. Как пишется такая книга? Как вы подходили к материалу? Что вам важно было отсеять, о чем едва упомянуть, а что обязательно оставить. Как поговорить с человеком, уже, конечно, достаточно взрослым, из средний возраст и старший школьный, это 12, может быть, 15 лет человеку, и поговорить на достойном языке, не сюсюкая, что называется, и в то же время не нагружая ненужной информации. Вот знаете, в скобках замечу, меня что поражает, что действительно по жизни Кулибина осталось очень много документов и переписки, и чертежей, и так далее. Это такое наследие, это такая важная составляющая, поэтому можно с этим работать. Вот как работали с этим вы в контексте вот детского чтения? Или и детского в том числе?
1: Ну, здесь я сказала бы, наверное, просто, потому что нужно было выделить, чтобы ребенок понял, а что сделал Кулибин. И поэтому было выделено наиболее яркие его произведения, я так называю, изобретения, произведения его, по которым и были отдельные короткие рассказы составлены. Обязательно тут и юмор присутствует, да?
0: Как передать юмор в биографии человека? Из чего он возникает? О,
1: слава богу, у Кулибина было таких юмористических каких-то, ну, я не знаю, ситуаций очень много.
0: И сам он был человеком, как мы слышали, уже
1: очень,
0: с юмором.
1: Очень
0: и отшучивался от всего света,
1: да. Ну, одна только история вот с этой с куклой, которая сломалась, и никто ее не мог починить. И один итальянец сказал, это совершенно замечательно, вот, значит, с одной игрушкой-автоматом вышла смешная история. Принадлежала игрушка-вельможе Нарышкину. Она изображала старика. Это была такая большая кукла, сидящая за столом, который мог перебирать карты и переставлять шашки, и даже считать деньги. И вдруг сломалась игрушка, а Нарышкин очень хотел удивить царицу. Позвали итальянского мастера, Бригонци, даже имя осталось. Тот осмотрел автомат и сказал, что дают голову на отсечение, что вернуть этот автомат к жизни невозможно. Обратились к Кулибину, который автомат легко починил. Тогда Нарышкин решил проучить итальянца, позвал его опять к себе, и опять Бригонци кляс своей головой, и вдруг автомат закричал: «Руби ему голову!» и указал рукой на Бригонци. Вот Бригонци в панике кинулся бежать, а из автомата вышел Кулибин. Это он так пошутил. Вот, пожалуйста. И таких историй немало, что вот он
0: действительно
1: любил, ценил.
0: Остроумный. Да. И вот это остроумие было и в деле, и в слове, и в отношении к жизни, и к людям, и к ситуациям.
1: Да. Значит, что еще я хочу сказать для детей? Вот, во-первых, чтобы это были отдельные рассказики, как мозаика. Но из этой мозаики должен был вставать образ человека и понимание того, что он все-таки сделал, что это большой человек. И все сожаления по поводу того, почему это не получилось, чтобы они вытекали вот из каждого рассказа и из всего вместе, вот пазлы, как мы сейчас говорим, чтобы пазлы сложились. Еще в эту книжку мы не стали какие-то годы, вы нигде не найдете годы, в какие это все происходило. Читается очень легко, потому что когда только годы, дети не очень это любят, потому что это в школе учат заучивать года. И тогда придумали вот какую штуку. Впереди, на форзаце, сделать вот эту замечательную летопись его жизни и творчества. Поэтому, когда взрослый человек берет особенно книжку, он сразу, он этого не помнит, не знает, для него это тоже очень интересно. А все истории, изложенные, нам кажется, что очень простым языком, он может прочитать в книге. Вот так и родилась книжка. Ну, конечно, это я говорю только про текстовую часть.
2: Когда создавалась эта книга, мы постоянно были на телефоне с Ольгой Ивановной, и все материалы отсканированы. Ольга Ивановна, отправляю. Ольга Ивановна, надо еще, давайте еще. То есть, конечно, и очень много сюда вошло вот отсканированных материалов, фотографий.
0: Да, это тоже значительная
2: часть. Из издательства, да, Ольга Ивановна?
1: Да.
2: То есть фотографировали. У нас есть, потому что подлинный экспонат фонаря, прожектора, подлинная гравюра.
1: Конечно, в создании книжки большую роль играл художник.
0: Это действительно очень важный момент, потому что какая же детская книга без иллюстраций? И сейчас к нашему разговору присоединяется замечательный художник, иллюстратор Евгений Плотников. Его представление, его понимание, кто такой Иван Петрович Кулибин, а также его размышления о том, как он подходил к иллюстрации этого издания, что и как хотел рассказать своему читателю.
3: Кулибин для меня не только земляк, он мне вот интересен был с детства, потому что я в детстве, как любой мальчишка, пытался что-то мастерить. И о Кулибине я знал, в общем-то, немного. Хотя вот я в детстве прочитал книгу Нижегородского издательства о Кулибине. Что меня поразило, прежде всего, в Кулибине? То, что человек, в общем-то, не получил такого воспитания и образования специального, но имея какое-то совершенно уникальное дарование и проницательность, и какие-то вот феноменальные способности, как он смог вот освоить все эти премудрости. Но для меня так, что Кулибин был просто такой некой личностью феноменальной, я бы так сказал. Над книгой как работать? Я смотрел не только его портреты. Тут важно было понять последовательность, с которой двигался человек, как человек шел к цели. И самое главное, что вот его побуждало. Ну, например, Кулибин делает часы, да? Уже известно о приезде императрицы в будущем. Время поджимает, вот он делает часы. И параллельно решает кучу проблем. То есть появляется в поле зрения микроскоп, появляется телескоп, и он изучает не только их, но то, как они сделаны, и технологии вокруг них. И все это параллельно, все, как вот он это делал. Вот такие вот моменты подстегивали. Вероятно всего, здесь какая-то очень такая, ну, внутренняя самодисциплина у него была, ну, потрясающая сила воли, усидчивость. И вот способность при всем вот этом вот охвате, да, сосредоточиться на главном. Какая-то проницательность потрясающая, как он находит, к примеру, рецепт полировки зеркала, перебирает, видимо, множество веществ, ну, что ему было доступно в Нижнем Новгороде, да, и тем не менее находит вещество, с помощью которого он добивается результатов лучше, чем, ну, не хуже, во всяком случае, чем вот иностранцы. За сколько времени это удалось им, как он это, я не знаю, здорово. То, что касается, собственно, иллюстрирования. Мы рассматривали вот материалы, которые были в общем доступе, но что-то приходилось изобретать самому. Ну вот, например, эпизод вот с исследованием вертикальности шпиля собора в Петербурге. Или вот, к примеру, ну, какие-то бытовые рисунки. Мне хотелось бы в книгу добавить что-то такого, ну, живого, может быть, с юмором. Потому что, конечно, в то время, я думаю, все это было, ну, достаточно серьезно, и жизнь у него была, в общем-то, такая, тяжелая. Но мне бы хотелось показать, не скажу блеск, а вот цвет, что ли, вот жизни того времени. Вот для того, чтобы детям было интересно. Ну, потому что, если они будут углубляться, они увидят тяготы и все это вот. А здесь было главное показать яркость. Ну, возможно, даже до некоторой степени анекдотичность в нашем понимании этого слова «анекдот». Кстати сказать, о Кулибине было очень много анекдотов, и он фигурировал в историях и того времени, и позже, как, в общем-то, такая, ну, не скажу, что величественная фигура. Над ним потешались. Относился к этому ровно, он делом занимался. А вот в истории осталось, ну, много таких анекдотов о Кулибине, и это, в общем-то, расцвечивает, что ли, его образ. Думаю, что ему приходилось, так сказать, вращаться в таком обществе, где без какой-то маски чудака не обойтись. И поэтому я старался как-то на лице его передать больше живости, да? Я надеюсь, что я не переборщил. Конечно, смотрел там вот и гравюры, скажем, вида Петербурга там, но, собственно, образ эпохи, он не строится из точного воспроизведения деталей. Там важно, скажем, больше даже ощущение, дух, потому что многие детали того времени, они нам настолько непонятны, что пришлось бы как бы специально это вот уточнять. Не нужно это. Не, ну, конечно, там поза там горделивая какого-то вельможи, да? Или вот какая-то хитрость купцов, это вот есть. Но они же всегда были, в общем. Ничего нового нету. Мы столкнулись с тем, что люди о Кулибине ничего не знают. Слава богу, имя помнят. Не знают настолько, что для многих это вот, ну, как персонаж темной истории, что что-то он там изобретал, какой-то чудак, никому не нужен был, ну и так далее. Но это, в общем-то, касается многих людей подобного плана. Он как вот Циолковский тоже, например. А между тем, человек очень важный для нашей культуры и, ну, и науки, естественно. Ну, конечно, это книга для детей. Я думаю, что молодежи уже нужно читать более, скажем, такие вот вещи, ну, наполненные. Но осилить книгу ЖЗЛ, я думаю, не всякому удастся. Поэтому хотя бы вот ознакомиться с началом и хотя бы знать основные какие-то этапы нужно, да. Если человек, ну, не знает о Кулибине там в 12-13 лет, в 17-18 ему, ну, уж надо интересоваться. Тем более человек наш земляк, и я думаю, что нижегородцам нужно знать о таких людях.
0: пора, наверное, уважаемые гости, поговорить нам поконкретнее об изобретениях Ивана Петровича. Их же было очень много. Давайте о самых интересных поговорим, потому что это интересно и для родителей, и для ребят. И отдельная моя просьба о самых любимых ваших изобретениях кулибинских. Итак, Иван Петрович Кулибин, его мысль, воплощенная и невоплощенная, но яркая и очень, может быть, даже созвучная сегодняшнему времени.
1: Я все-таки думаю, что начать стоит с судов и мостов. Это ваша тема, Галина Павловна. Здесь и есть Нижегородский след.
2: Конечно, в экспозиции Музея речного флота представлена огромного размера подлинная гравюра Ивана Петровича Кулибина «Одноарочного моста». Потому что, когда этот проект был готов, и он предлагает его царскому правительству, его просто не слышат. Он переживал, естественно, конечно, как любой человек, и тогда он принимает резкое решение, вкладывает туда свои личные сбережения. Конечно, ему помогли, и строит макет этого деревянного моста в масштабе 1 к 10. Когда макет был построен, собралось много людей, и макет выдержал, то есть мост выдержал груз 54 тонны. Все были в восторге. Он поднимается. Пожалуйста, еще мешки с песком поднимайте. И предлагает всем подняться. Ну, значит, тут, конечно, вот именно здесь он тоже проявил свое чувство юмора. Вот, потому что, как бы, чтобы люди не боялись, да. Но кто-то поднялся, кто-то не поднялся, наверное, на этот мост. Ну, то есть, испытания прошли хорошо. Ну, в очередной раз опять похлопали в ладоши. Мост был отправлен в Таврический сад. И там он, конечно же, простоял некоторое время и сгнил. У нас очень хорошо на гравюре видно, насколько это сложнейшая конструкция. Я обращаю просто вот указкой внимание. Не зная законов сопротивления материалов, математических законов, он сделал точнейшие расчеты благодаря своей интуиции, гирькам и веревочкам. И я тут же обращаю на другой стене уже этой же экспозиции на портреты выдающихся математиков Эйлера, который, в общем-то, очень уважал Ивана Петровича Кулибина. Да, он служил 45 лет у нас в Академии наук России, похоронен даже здесь у нас в Петербурге, в России, в Петербурге, в Александро-Невской лавре. Он проверяет расчеты Кулибина по своим законам и подтверждает их точность. Это ли не феномен? Это ли не гениальность вот Кулибина, этого человека, как изобретателя?
0: Скажите, пожалуйста, опять же в скобочках просто уточним, он не был никогда за границей? Он не имел возможности смотреть на его работы немцев, французов, самой яркой англичан?
1: Нет.
0: А почему так случилось? Неизвестно по источникам. Почему, уже работая в Академии наук, уже имея статус...
2: Мне кажется, работает.
0: Это было не в интересах Академии.
1: Это еще было вот предалександровское время, когда не было такого широкого выезда за границу.
0: А Петр Первый?
1: Петр Первый тоже уже далеко отстоял.
0: А при Петре, наверное, он был бы отправлен, наверное.
1: Наверное,
0: правда?
1: Может быть.
0: И в Голландию, и еще куда-нибудь. С его-то цепкостью, с его-то пониманием любого гения. Вроде и в свое
1: Екатерина
0: время.
1: Екатерина тоже все-таки ей в плюс.
0: И повезло, с Екатериной тоже повезло.
1: И совсем и у него же судьба, мы в книжке об этом говорим, что судьба его, может быть, сложилась бы по-другому, оставаясь Екатерина столь же молода и столь же энергична, и так же поддерживала, если бы она его, может быть, он бы и поехал, мы не знаем. А только она умерла, как вы знаете, наследник все делал, все поперек. И все, кто были в фаворе, все низверглись, и наоборот, объективные обстоятельства, поэтому, да.
0: Итак, продолжаем перелистывать вот этот каталог самых главных открытий, изобретений, прозрений Кулибина.
1: И все-таки вот я хочу сказать, если вы меня спросили, я все-таки считаю, что первое, оно может быть самое сильное. Ну, во-первых, оно до нас дошло целиком. Часы, яйцо хранятся в Эрмитаже, их на время от времени выставляют. В общем, они часто в главной экспозиции присутствуют. То есть мы можем на них посмотреть. Они невероятно искусно сделаны. Это удивительная совершенно работа, и видно, какие у него были действительно золотые руки. И еще, вот когда я веду экскурсию, например, театральную, да, у нас по городу, я говорю, что все-таки первый театр. Давайте остановимся у дома номер 4, улицы Большой Покровской, где жил купец Костромин. В этом доме Кулибин уже только в старости бывал, наверное.
0: Уже когда
1: не молодым он там, но он связан с именем этого купца, который позволил ему сделать вот эти удивительные часы, и это первый театр, потому что в этих часах открывалась дверка, там был вертеп, там показывали такую рождественскую историю, целую историю. Там звучала музыка, это настоящий, в общем-то, маленький кукольный театр вертеп, который мы знаем. Мне просто приходилось видеть, бывал я на фестивалях театров вертепов, вот то, что описывают и как действовали часы Кулибина, он, конечно, взял от этих театров. Поэтому вот в этом изобретении Кулибин проявился невероятно многогранно. Вот мне кажется, по значимости вот это так и остается.
0: А у нас нет копии?
2: Нет, у нас копии нет. Можно я дополню?
1: Да.
2: Театр-автомат они, эти часы так и назывались, театр-автомат. Створцы открываются, гроб Господень, звучит музыка, которую тоже он сам сочинил. Ангел прилетает, камень падает ниц, воины тоже так, и начинается уже звучат часы. И самое главное это что? Это я услышала в одном из современных фильмов, который поставлен был в Санкт-Петербурге, в видеофильме. Там, значит, говорит заведующий часовым отделом Эрмитажа. Он такие слова сказал, что «я много поездил по миру, я много повидал, и как специалист часового дела я до сего момента не могу понять, как это чудо сотворил, создал Иван Петрович Кулибин». Да. Это ли не феномен?
0: После таких слов доставишь точку и пишешь большой буквы «гений».
2: Да, гений. Это ли вот не гениальность Кулибина? В общем-то, если автомобилестроители признали гениальность Кулибина.
1: Я спросила, какое там нравится изобретение. Да мне они все нравятся, но вот немножко забавно это, когда он сочинил про образ нынешнего лифта. Ведь никакого лифта не было, а в то же время императрица начала стареть.
0: Это вообще не было точно или только в России не было?
1: Нет, вообще не было. Не поднимались, в общем-то.
0: Даже в каких-нибудь Версалях? Не было.
1: Нет, в Версале не было. Тут же бы переняли. Нет, не было. И она уже начала стареть, стала тучной, ей стало тяжело подниматься. И вот он изобрел. Конечно, было два столба и кресло. Но кресло такое достойное императрицы, как на троне, чтобы она не теряла осанку. Она также важно поднималась на следующий этаж. Приводили в движение ручным способом. Но это все, это как его самокат, как и другие, тогда ручным способом. Но, тем не менее, это, там много было придумано механизмов таких интересных. Прообраз интересных изобретений будущего у него, конечно, есть. И многое ушло, к сожалению, вот за границу без называния имени автора, как это было, например, с этой ногой.
0: Правда? Да, вот давайте, если мы говорим о многогранности его мысли, его творческой мысли, когда остановить он ее не мог, она прикладывалась абсолютно к любой области знаний и бытовой, в том числе, отрасли. Вот давайте вот про эту ногу, может быть, вот это, мне кажется, совсем вот никто не знает.
1: Я только немножко хочу сказать, что мне даже он напоминает Акына, который, как известно, что видит, то поет. Так и он, что ему подвертывалось под руку, он сейчас должен был, он не мог откладывать. Сейчас нужно это, он будет это. Поэтому он выполнял и вот эти заказы, так сказать, для потехи, для шумихи, для балов. Он тоже их выполнял. Это были все задачки, которые он как бы решал. Постоянно их решал. И вот попался человек достойный, который потерял ногу. А он еще молодой, а он хочет жениться. Он хочет еще танцевать. Как ему будет? И вот обращается к Кулибину. Тогда он делает протез. Что было важно? Во-первых, он изучает прежде всего строение ноги человека. А как, почему нога у человека двигается? Как она сгибается? И ему нужно сделать такой же протез, который бы как можно был более естественен, чтобы человек, пристегнув этот протез, чувствовал себя бы удобно. Изучил анатомию человека, долго подбирал материал, чтобы изготовить искусственную ногу, чтобы он сгибался, а он был сделан из металла. Обложил его пробкой, потом уже обтянул кожу. Он, надо сказать, весил немало. Но так как человек этот был еще достаточно молод, и на самом деле он пристегнул эту ногу,
0: танцевать.
1: И он еще танцевал.
0: А это тоже первый, в общем, по сути, в мире протез?
2: Первый, да. Ну, естественно, конечно, спор-то есть. Существует спор этот, что якобы все-таки не первый протез, но вообще, если по-настоящему, это первый протез, да. Но, тем не менее, исследователи, историки есть, они и спорят.
0: Ну, один конечно, из, во всяком случае, если мы возьмем весь земной шар и распределим хотя бы 2-3 мысли технические, наша, получается, одна из первых
1: в любом случае. Мало этого, человек мог продолжить карьеру военную, это очень важно, вот это тоже входило в его задачу. Ну, а вот во Франции уже, когда Наполеону был предложен подобный проект, он был поддержан.
0: Оптические достижения Кулибина – это отдельная история, очень важная. И тоже не все это учитывают и понимают. Потому что, когда говорят Кулибин, это, как правило, либо что-то самоходное, иногда вспоминают лифт, все, что касается оптики. Вот что самое яркое было сделано им? И чем мы можем, как нижегородцы, просто гордиться?
2: Узорные трубы и самых разновидностей, как, в общем-то, и часы тоже он многие разные часы делал, да. Ну и, конечно же, фонарь-прожектор. Это случилось поздним осенним вечером, когда вдруг Васильевский остров освещается большим светом в виде шара. Люди перепугались, творят молитву, все бегут. Что случилось? А это Иван Петрович Кулибин выставил фонарь-прожектор на подоконник своей квартиры. Он проживал в здании Академии наук на 4-м этаже. И вот такое освещение она дала. И после этого, конечно, он стал известен, еще прославился еще и этим изобретением.
0: Прям два слова, просто из чего он состоял?
2: Так, значит, это фонарь, он имеет форму круглую. Далее, значит, там огромное количество вогнутых зеркальцев. И есть, значит, такое место для свечи. И если свечу поставить, то свет увеличивается в 500 раз. Но у нас, я тоже провела очень большую тут исследовательскую такую работу, поисковую. Дело в том, что у нас, который стоит фонарь в музее, который изготовлен руками Кулибина, там, значит, баллончик. Для того, чтобы не свечу ставить каждый раз менять, а поступало на фитиль вот топливо, да? А получилось дело так. Думаю, ну почему же так это все произошло? Только как? Фонарь

0: время и вам будет.
1: Крестился, наверное, да, откуда очень много чего видел. Ну, в общем, там его дух тоже пребывает. А если говорить о конкретных вещественных доказательствах существования вот этого гения, то мы все отправляемся, естественно, в музей речного флота.
0: Очень хотелось, чтобы как можно больше наш музей посещали именно нижегородцы, потому что я хочу сказать о том, что музей сейчас посещаемый жителями нашей страны. От Сахалина, Камчатки, Урала, Сибири и Москва, Петербург у нас практически каждый день бывают, да. И вот к нашему большому огорчению я могу вам сказать, что да, далеко не все даже слышали, знают о нашем Кулибине. И когда начинаешь действительно рассказывать, вот в восторге, тем более сейчас вот у нас есть возможность предложить даже книгу. Это очень хорошо. Ждем всех в музей речного флота.
1: Что сегодня в музее Кулибинского? Потому что музей, на самом деле, посвящен не только Кулибину, естественно. Это большая экспозиция, очень мощная и сложносоставная. И там есть место, конечно, и Кулибину.
0: Самый большой экспонат – это модель водохода, первое. Второе – это подлинная гравюра одноарочного моста проекта Ивана Петровича Кулибина. И следующее, сегодня не упоминали об этом, представлен портрет Ивана Петровича Кулибина. Этот портрет написала его правнучка Анна Константиновна. Как это произошло? Это очень интересно. Тут можно будет еще рассказываю я о потомках, и вот, возможно, об этом я уже буду рассказывать в музее, потому что это очень интересная тема. Всегда задают вопрос, а где же потомки Кулибина? Да, к сожалению, я скажу уже абсолютно, наверное, точно, что в Нижнем Новгороде потомков нет. Потомки Кулибина все проживают на Алтае и в Сибири. Первый сын, Семен, он окончил горный институт, получил специальность горного инженера, и тогда, значит, Иван Петрович, как только сын подрос, сказал, что ты теперь в ответе за всю нашу семью. Так оно и по жизни получилось.
1: Вообще, горный институт это такое кулибинское дело, да, там очень многие кулибины проявились, да?
0: Да, да, потому что очень многие и сыновья, и внуки, и правнуки, и они, в общем-то, были выдающимися специалистами своего дела, именно горного дела, по золотопромышленности и учеными. И, в общем-то, это отдельный разговор. И далее, значит, у нас представлено горлышко от бутылки шампанского и большой огромный фотоальбом. Нам его прислали из Калининграда. Это горлышко осталось после того, когда, значит, было спущено на воду новое судно учебное «Иван Кулибин». Не тот теплоход, который сейчас мы с вами знаем. Пожалуйста, не путайте. Это новое экспериментальное учебное судно «Иван Кулибин». И вот при спуске разбивается бутылка шампанского, а, видимо, капитан сейчас, в настоящее время, первый капитан, проживает в Калининграде. И нас нашли, и вот нам прислали экспонаты. У нас тоже они хранятся в нашей экспозиции. Обращают люди. А это что такое? Подлинное, значит, горлышко. И, конечно, тут же у нас подчалки выставлены, модели, коноводные машины и портреты выдающихся математиков России. Немцы. Это Леонард Эйлер и Даниил Бернули.
1: С кем работал он, да?
0: Да, Даниил Бернули. Они одновременно находились в Академии наук России. Временная императрица Екатерины II.
1: Ну что ж, уважаемые гости, нужно заканчивать наш разговор, к сожалению, о великом Кулибине можно говорить много. Пригласим наших радиослушателей к прочтению этой книги, которая заявлена как детская, но совершенно очевидно, что она приглашает всю семью посвятить несколько вечеров вот этому чтению, воскрешению памяти Кулибина, позволяет вспомнить его.
0: Узнать прежде всего, узнать и помнить. Потому что я всегда говорю так, нужно помнить, но чтобы помнить, нужно знать.
2: Я с радостью хочу сказать, что, например, когда мы выезжаем в Москву на Красную площадь, такой большой праздник книги, Кулибина спрашивают. Идут с семьями, папы, мамы. И когда они идут с малышами, иногда даже говоришь, а посмотрите, какая у нас книжка. Они сразу с удовольствием берут эту книгу и смотрят, читают. Считают, что она совсем недорогая, потому что она цветная, она яркая, большая, в твердой обложке. Вы знаете что? Я бы покривила душой. Вот, например, если я буду советовать кому-то своему, и вот внук подрастет, например, чтобы он знал, чтобы его образовывать. Да нет, а просто, мне кажется, это дело придет, если будет интересно. Мне кажется, просто потому, что интересно. Когда я рассказываю или показываю про Бригонца и того же, когда дети начинают хохотать и говорят, мам, купи обязательно эту книжку. Они заинтересовались. А дальше они уже, конечно, чтобы знать. Да.
1: А вы знаете, еще ведь это не просто знать. Мы сегодня

0: говорили и имеем дело с человеком, который прожил очень достойную жизнь, вот действительно, конечно, за которого можно гордиться во всех проявлениях, восхищение и гордость за человека, который принадлежит нашей культуре, нашему городу.
1: Конечно же, если у вас будет любая возможность, приобретайте эту книгу «Наш Кулибин». Она продается в самых разных точках города. И приходите к нам в музей речного флота. Улица Минина, дом 7. Мы располагаемся в учебном корпусе Волжского государственного университета водного транспорта. Приходите к нам, мы вам всегда будем рады.
0: Огромное вам спасибо за сегодняшний разговор, за все, что вы сделали, за воссоздание вот истории жизни Кулибина, за тот интерес, который пробуждаете в самых юных читателях к его имени. И нашим радиослушателям напоминаю, что сегодня мы читали, перелистывали, открывали книгу «Наш Кулибин». Авторы присутствовали сегодня в студии. Это Ольга Наумова и Галина Абаева. Открываем, читаем книгу «Наш Кулибин». Всего самого доброго и до встречи на волнах «Радиообраз». До свидания.
2: Открытая книга.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Снова липы в цвету, ими пахнут над Волгой туманы, и в Истоме июльской тяжелая никнет трава. Валерий Шамшурин.

0: Микеланджело Буонаротти. Сотворение Адама.
1: И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Библия, книга Бытия.
0: Есть такие шедевры мировой живописи, которые способны завораживать своей красотой целые поколения, независимо от исторического, культурного и географического контекста. Таким произведением, несомненно, является фреска «Сотворение Адама» Микеланджело Буонаротти. Это один из самых известных, любимых и прославленных образов за всю историю искусства. По заказу Папы Римского Сикста IV в конце XV века в Ватикане было построено здание знаменитой Сикстинской капеллы. По замыслу здание должно было напоминать стены крепости, символизируя стойкость и неприступность истинной веры для пороков и грехов. Украшением внутренних помещений капеллы, в том числе и центральной части потолка, занимались великие художники того времени. Одним из них стал Микеланджело. Потолок Сикстинской капеллы, расписанный Микеланджело Буонаротти между 1508 и 1512 годами, является одним из самых известных шедевров Высокого Возрождения. Плафон Сикстинской капеллы работы Микеланджело украшают в центральной части 9 сюжетов из Ветхого Завета, а всего по периметру этих фресок изображено более 300 персонажей. Каждая фреска достойна многочасового внимания туриста, многолетнего труда искусствоведа и восторженных слов. Но есть в этой феерии главный экспонат – сотворение Адама. Именно эта фреска считается вершиной творчества Микеланджело. В бесконечном пространстве летит Бог-Отец, окруженный бескрылыми ангелами. Правая рука вытянута навстречу руке Адама и почти касается ее. Лежащее на зеленой скале тело Адама постепенно приходит в движение, пробуждается к жизни. Вся композиция сконцентрирована на жесте двух рук. Рука Бога дает импульс, а рука Адама принимает его, давая всему телу жизненную энергию. Эти две руки, между которыми как бы пробегает электрическая искра, оставляют незабываемые впечатления. Идея человека, сотворенного по образу и подобию Спасителя, вознесение божественного и великого в человеческом творении и даже равенство земного человека Господу в творчестве и духовных стремлениях – весьма смелая концепция эпохи Возрождения. Человек здесь – существо, рожденное для познания, вдохновения, подвигов и великих свершений. Сам Адам – потрясающей красоты, идеального сложения юноша, с безвольно протянутой рукой, в которую могучая рука Творца словно вливает жизненную энергию. Мужественный и прекрасный, с еще не разбуженной мыслью и не раскрывшимися силами, лежит он на склоне холма, протянув руку к создавшему его Богу. Через плечо Бога смотрит ангел, изумленный красотой человека. Идеальная юношеская красота Адама как бы находит развитие в образах обнаженных юношей, декоративных фигурках, обрамляющих малые поля. В них Микеланджело показывает внутреннюю жизнь человека через разнообразные движения прекрасного тела. Кажется, даже ангелы удивлены, насколько прекрасным создал его Бог. Фигура Творца – зеркально повторяется в позе лежащего Адама, что напоминает, почему подобию создан человек. Фактически перед нами предстает не само сотворение человека, а момент, в который тот получает душу, страстное искание божественного, жажду познания. величайшее чудо предстает перед зрителем во всем своем великолепии. Тайна, которая не перестанет волновать воображение человека, трактуется великим мастером очень логично и стройно. Летит в нескончаемом пространстве Создатель в окружении ангелов-помощников. Последнее великое дело осталось для завершения творения мира. Создание человека, единственного из живых существ, сходное по образу и внутреннему наполнению с самим Создателем. Зрителей впечатляет масштабность и монументальность фрески, а еще трудности, с которыми столкнулся художник в работе. С кистью в руке Микеланджело стоял на лесах, запрокинув голову далеко назад. Дневной свет, проникавший через окна и настил, дополнялся неоднородным светом свечей и ламп. После длительной работы в таких условиях мастер долгое время мог читать, только держа текст высоко над головой. Сохранилось его письмо с юмористическим сонетом, описывающим мучения художника, где на полях он изобразил себя во время работы в капелле. Несколько лет, проведенных под сводом капеллы, пагубно отразились на здоровье Микеланджело. Он страдал артритом, сколиозом и болезнью ушей, развившейся из-за краски, попадавшей на лицо. «Очам моим открылась благодать, когда они узрели огонь нетленный и лик божественный и вдохновенный того, с кем горд в родстве я состоять. Не будь мы Господу душой подстать, погрязли бы в никчемности презренной, а нас пленяет красота вселенной, и чимся тайну вечности познать». Эти стихотворные строки, написанные самим художником, как нельзя лучше отражают строй его мыслей при создании сюжета сотворения Адама на плафоне Сикстинской капеллы. Здесь первый человек и его создатель выступают на равных. А спустя два века Иоганн Вольфганг Гёте напишет: «Не увидев Сикстинскую капеллу, нельзя составить себе представление о том, чего может достигнуть человек». Микеланджело – один из величайших мастеров эпохи Возрождения. Он еще при жизни получил признание и считался гением мирового значения. Итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко. Его произведения считались наивысшими достижениями искусства Возрождения еще при жизни самого мастера. Микеланджело прожил почти 89 лет, целую эпоху. За этот период сменилось 13 римских пап, он выполнял заказы для 9 из них. Сохранилось много документов о его жизни и творчестве. Свидетельства современников, письма самого Микеланджело, договоры, его личные и профессиональные записи. Микеланджело также был первым представителем западноевропейского искусства, чья биография была напечатана еще при его жизни. Гений Микеланджело поднял планку искусства на новый уровень, который для многих потомков и подражателей оказался недостижимым. Наряду с Леонардо да Винчи, Рафаэлем, Тицианом, Шекспиром он обогатил западную культуру, оставив огромное наследие. Ему принадлежат слова, сказанные в конце жизни: «Если бы люди знали, как тяжело мне пришлось в работе, чтобы получить свое мастерство, это не казалось бы таким замечательным талантом».
2: Библейские сюжеты в мировой живописи.

0: эфире «Радио Образ».
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Последние известия.
4: За рубежом. Банкиры начинают восстановление французской валюты. Париж. Новый директор французского банка Моро имел совещание с прибывшим во Францию директором английского банка Норманом, с директором Федерального резервного банка Соединенных Штатов Стронгом. Эти переговоры, по сведениям из официальных источников, имеют целью дать французскому банку возможность приступить к восстановлению своих кредитов, установить более тесную связь между французским банком и государственными банками Англии и Соединенных Штатов путем создания общности интересов, которые должны принудить иностранные кредитные учреждения содействовать стабилизации французской валюты.
5: Германский профессор Декси собрал интересную звуковую коллекцию для наших отдаленных потомков на граммофонных пластинках.
4: Эта коллекция сделана им во время мировой войны путем посещения концентрационных лагерей военнопленных, где собирались представители чуть ли не всех народов мира. Собрано свыше 250 различных языков. Записано пение птиц, крики животных и оркестровое исполнение пьес. Все пластинки тщательно запечатаны, уложены в особые погреба и наглухо замурованы с указанием плана этих современных катакомб. По мнению ученых, через 10 тысяч лет пластинки будут звучать так же, как и сегодня. Это равносильно тому, как если бы теперь нашли песни и речи времен до потопа. По России. Третий полет советского дирижабля «Ленинград». Вчера ночью состоялся третий пробный полет первого советского дирижабля «Московский химик-резинщик». Дирижабль летел над Ленинградом и окрестностями 45 минут. Испытание дирижабля на скорость дало вполне благоприятные результаты. Дирижабль приступил к подготовке перелета в Москву.
3: Губернская хроника.
4: Сооружение новых железнодорожных мостов. Правление дороги Нижний Новгород-Котельнич приступило к постройке подмостей для сборки металлических ферм железнодорожного моста через реку Пижму на 283-й версте. Опоры моста уже закончены. В начале июля предположено приступить к сборке самих ферм с расчетом закончить постройку моста во второй половине августа. Кроме того, в текущем году предполагается изготовить и собрать металлические фермы для железнодорожных мостов через реку Санду, Кезу и Линду, а также береговые пролеты для моста через реку Керженец. Начата постройка Богородского водопровода. 24 июня в городе Богородске приступлено к постройке водопровода. Первоначальные расходы по постройке центральным коммунальным банком отпущено 100 тысяч рублей. Работа будет производиться хозяйственным способом под техническим руководством Нижегородского коммунального треста водоканализации.

0: с Ормовской жилкооперации будет отпущено 225 тысяч рублей. Эти средства целиком будут использованы на возведение новых 15 домов четырехэтажного типа в поселке Рыково. В конце июня месяца заканчиваются текущие работы домов жилищно-арендных товариществ.
1: Культура.
0: Спешите видеть. Кино «Рекорд» – выдающийся американский фильм «Дикая кошка» с участием Доротеи Дальтон и Мильтона Сильз. Кино «Палас» – исключительная постановка режиссера Эрнеста Любича «Иветта». Кино художественный – мировая трюковая картина. Первая серия «Похождения американки». Киносад «Фонарик». Сегодня последний день, первая и вторая серия «Женщина с миллиардами». Начало сеансов в 8 и 10 с четвертью часов.
1: Письмо в редакцию.
0: Кино «Вредная картина. Женщина с миллиардами». Что в идейном отношении для нас значительное большинство заграничных фильмов неприемлемо, общеизвестно. Но среди этих последних имеются, так сказать, терпимые, где положительные и отрицательные стороны уравновешиваются. Однако вышеупомянутая картина является не только сугубо вредной, но и глубоко антихудожественной. «Женщина с миллиардами» — это использование высокой кинематографической техники за границей для империалистической пропаганды. Случайный набор приключений датской девушки, вокруг которого разворачиваются картины колониальных стран. Европейские цивилизаторы, все эти консулы, офицеры, колониальные чиновники – воплощение добродетелей, а туземцы – таковы, как представляются тому англичанину, о котором писал в «Правде» товарищ Лазовский. «Собаки, гады, изверги, которых надо резать, жечь» – такова мораль этой картины. Эта картина наносит вред нашей пропаганде, но картина же эта является глубоко антихудожественной, потому что пропитана империалистической фальшью. А может ли быть картина художественной, если она соткана из лжи? Поэтому необходимо предостеречь от распространения этой картины не только в рабочих районах, но и снять сейчас же, не дожидаясь остальных 6 серий. Нельзя же получать прибыль столь дорогой ценой, ведь эта картина не политпросвещение, а политразвращение. А вдруг пожар? Во дворе третьей госфабрики валяльной обуви когда-то была вырыта яма для мытья извести. В настоящее время эта яма представляет большую опасность, так как в нее валят тряпки после чистки машин, вымазанные нефтью. Туда же попадают и остатки нефти. Стоит неосторожному человеку бросить спичку, как может произойти пожар. А от ямы на аршин стоит деревянный амбар и дальше бак с нефтью. Да и вся местность поблизости пропитана нефтяной перепонкой. Когда же заведующему фабрики заметили о том, чтобы он нанял рабочих для засыпки этой ямы, он только махнул рукой. Чурак. Администрация сада имени 1 мая. Поливайте аллеи в саду. Во время сухой погоды посетителям приходится убегать оттуда, так как пыль с дорожек поднимается и стоит столбом. Кормухов.
2: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Музыка в литературе.
1: Я очень люблю музыку.
2: Это признание некогда сделал великий русский писатель Алексей Максимович Горький в одном из писем к французскому писателю и общественному деятелю Ромену Ролану. Признание это подтверждается как творчеством, так и окружением писателя. Композиторы, певцы, пианисты. Слушая музыку, Горький словно весь погружался в нее. Это не раз отмечали музыканты. Восприятие музыки писателям их необыкновенно вдохновляло. Казалось, что никогда раньше они не пели, не играли с таким подъемом и воодушевлением. Хорошая музыка способна была заставить Алексея Максимовича забыть обо всем, и о себе в том числе. Убедительное подтверждение этого находим в автобиографическом рассказе Горького «Музыка». В основу произведения положено подлинное событие. Однажды Горький был арестован по подозрению в укрывательстве бывшего ссыльного Сергея Сомова, с которым жил в то время на одной квартире. Писатель был вызван на допрос в жандармерию.
1: Я сижу в кабинете жандармского полковника в маленькой комнате, сумрачной и тесной.
2: С этого начинается рассказ «Музыка». Долго тянется томительный допрос. Кажется, полковник рад бы освободить арестованного, найти бы достоверное оправдание обвиняемому. Такое снисходительное отношение к арестанту в дальнейшем находит свое объяснение в словах полковника.
3: «У меня в Петербурге сын студент, ровесник вам. И, может быть, в этот момент его тоже допрашивает жандармский офицер. Понимаете, вот как».
2: Спустя некоторое время арестованного ненадолго оставляют в кабинете одного. Через неплотно закрытую дверь откуда-то глухо доносятся звуки музыки.
1: «Где-то в доме играют на рояле. Было нестерпимо скучно. Музыка звала ближе к себе».
2: Арестованный выходит из кабинета, понимая, что играет в комнате, дверь которой завешена ковром.
1: «Музыка уводит от действительности. Я забыл, где нахожусь. Приподнял ковер и очутился в небольшой гостиной», —
2: пишет Горький. Он увидел хрупкую женщину, которая сидела за роялем, перебирая тонкими пальцами клавиши.
1: «Клавиши точно смеются», —
2: продолжает свое повествование писатель.
1: «Сначала мелодия пьесы была неуловима. Альты и тенора звучали бессвязно. Тяжелые вздохи басов говорили о чем-то настойчиво и строго. А в общем, это напоминало картину осени. Вдали уныло поет колокол невидимой церкви. Женщина перестала играть и сидит неподвижно, опустив руки. Она сидит так очень долго. Я смотрю на нее сквозь цветы, ни о чем не думая. И в груди все еще звучит красивое эхо. Потом правая рука ее медленно и как бы неохотно снова легла на клавиши и снова меня обнимают торжественные аккорды. Мне кажется, что большая толпа людей, стройно и единодушно, молит кого-то. Молится слезами гнева и отчаяния. Это очень тяжелая, мощная пьеса. И эта пьеса совершенно лишила меня сознания действительности».
2: В себя восторженного слушателя приводит голос полковника, доносящийся откуда-то.
3: «Арестованный провалился куда-то».
2: Горькому пришлось выйти из трильяжа, где он скрывался от пианистки.
1: «Музыка уводит от действительности. Я забыл, где нахожусь».
2: Эти слова из рассказа «Музыка» биографичны. Они еще и еще раз как будто напоминают о том, сколь велика была роль музыки в жизни великого писателя и как плотно насыщено музыкой было все его творчество.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. Значение болезней. Из письма графу А.П.Т. «Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всем составе тела, что рад бываешь, как Бог знает чему, когда, наконец, оканчивается день и доберешься до постели. Часто в душевном бессилии восклицаешь: «Боже, где же, наконец, берег всего?» Но потом, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь, ничего уже не издает душа, кроме одних слез и благодарения. О, как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну. Ныне, каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде. Не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желание порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня наделать уже 1000 глупостей. Притом ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне милость небесная, и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли несравненно лучшие прежних. И я вижу сам, что теперь все, что не выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь тяжелых, болезненных страданий, куда б я теперь ни занесся, каким бы значительным человеком вообразил себя. Но слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность, и та польза, которую так желает принесть душа моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты и буду осужден, как последний из преступников. Слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить небесного промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла. 1846 год.
0: Это письмо из цикла «Выбранные места» из переписки с друзьями Гоголь адресовал графу Александру Петровичу Толстому. В письме Гоголь развивает общую для христианских писателей мысль о значении болезней и страданий человека для его духовного возрождения. Эту идею он намеревался воплотить во втором томе «Мертвых душ». Вообще, в выбранных местах из переписки с друзьями к Толстому обращены по крайней мере 7 писем-статей, больше, чем к кому-либо другому. Переписка Гоголя с Толстым была обширна, но после смерти писателя Толстой, вероятно, уничтожил свои письма. Их знакомство состоялось еще в 30-х годах. Со временем оно перешло в близкую дружбу. Гоголя привлекало в Толстом многое. В частности, природная доброта, религиозная настроенность души, склонность к аскетизму. Гоголь неоднократно останавливался у графа Толстого в Париже, а с 1848 по 1852 год жил в его доме на Никитском бульваре в Москве, где писал второй том «Мертвых душ». Устные рассказы Толстого стали основным источником сведений о предсмертных днях Гоголя.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Николай Карлович Метнер. Соната «Ночной ветер». Фортепиано занимает доминирующее место в творчестве Метнера. У него нет ни одного сочинения, в котором не был бы задействован этот инструмент. Николай Метнер был блестящим пианистом. Тонко чувствовал выразительные возможности фортепиано. Его произведения предъявляют к исполнителю самые высокие технические требования. Стиль авторской музыки Метнера отличается от большинства его современников, композиторов первой половины 20-го столетия. В нем русское начало гармонично сочетается с классическими западными традициями. Обратимся к размышлениям музыковеда Даниэля Житомирского. Пожалуй, никому из крупных русских композиторов, чье творчество обратило на себя внимание в начале нашего века, не довелось получить столь определенную и устойчивую оценку, какую получил Метнер. Вероятно, это связано с его ранней зрелостью, с тем, что на протяжении всего творческого пути его стиль в основе своей оставался почти неизменным. Это обусловлено, разумеется, и самим характером метнеровского творчества, как будто не знавшего рискованных проб, экспериментов, случайных импульсов. Творчество всегда и в целом и в деталях продуманного, на редкость объективного, в общераспространенной оценке Метнера всегда воздавалось должное высокой культуре вкуса и художественного интеллекта композитора, серьезности, глубине его произведений. Вместе с тем в этой оценке всегда было нечто грустно-снисходительное. Благородный ум, чистое сердце, безупречное мастерство, но, увы, родился не в свой век, и потому наивный в своей рыцарской серьезности и отвлеченной идеальности, потому не соединившийся с современностью. Замечательно при этом и высказывание композитора, пианиста, музыкального критика Александра Гальденвейзера. Творчеству Метнера, при всей его глубокой серьезности и даже суровости, свойственна в то же время непосредственная наивность, песенная напевность и живой юмор танца. Как бы ни характеризовали творчество Метнера его и наши современники, путь отечественной и мировой музыки также невозможно представить себе без Метнера, как невозможно представить без его великих современников Прокофьева, Рахманинова, Стравинского, Скрябина.

С 1909 по 1921 годы с перерывами Николай Карлович Метнер преподавал в Московской консерватории. Он был профессором по классу фортепиано. Среди его учеников многие известные впоследствии музыканты. Как композитор, в трудные годы Первой мировой войны Николай Метнер получил вторую Глинкинскую премию за свои фортепианные сонаты. И в то же время он работал над монументальным сочинением, первым концертом для фортепиано с оркестром, который посвятил своей матери. Эта работа была для Метнера, уже признанного композитора, непростой. Впервые ему приходилось писать для оркестра. По замечанию близких, Николай Карлович полагал, что оркестровка – дело соображения. Тут, по его мнению, требовался расчет, подчиняющий себе воображение. А расчеты любого рода композитор считал своей слабой стороной. И это при том, что среди критиков всегда подчеркивалось, что Метнер – рациональный и расчетливый композитор. На премьере первый концерт Метнера был раскритикован за блеклость и тяжеловесность оркестровки. Но это не помешало дальнейшему успеху замечательного произведения. И сам автор впоследствии нередко исполнял собственное сочинение в паре со своим любимым четвертым концертом Бетховена. Метнер не спешил менять свою жизнь и после событий 1917 года. Он продолжал преподавать в Московской консерватории. И его известнейший ученик того времени Александр Александров, автор песни «Священная война» и музыки российского гимна. К 1921 году, однако, жизнь и творчество в Новой России стали для Метнера практически невозможны, и он принял решение покинуть родину. В первый раз в жизни немецкая фамилия помогла, ему удалось получить вид на жительство в Германии. Метнер путешествовал по Европе, давал концерты в Германии, Польше, Италии, Франции. Рахманинов, которого в Америке уже знали как величайшего из пианистов эпохи, помог организовать американское турне и для Николая Карловича. Семья Метнеров испытывала большие финансовые трудности. Так, в сезон 1924-25 годов Метнер исколесил все Соединенные Штаты, исполняя свой первый концерт с лучшими оркестрами этой страны.

1927 году Николая Метнера пригласили на родину дать 13 концертов в СССР. Он, конечно, согласился. Многие исполняемые вещи были написаны уже в эмиграции. В Союзе звучали впервые. Успело вырасти целое поколение, не слышавшее ни музыки, ни игры Метнера. Успех был, и пусть он был не такой шумный, как у приехавшего в то же время в Россию с концертами Сергея Прокофьева, зато, по выражению Александра Гальденвейзера, более глубокий. Он вспоминал, что Николая Карловича настолько окрылила поездка в Москву, что он рассчитывал вернуться вскоре с новой чередой концертов и окончательно остаться, снова преподавать в консерватории. Однако Метнеру в визе отказали. Находясь за рубежом, Метнер продолжал считать себя русским музыкантом. Он заявлял: «Эмигрантом по существу никогда не был и никогда не стану». За советскими гастролями последовало второе американское турне. Большей части оно проходило по городам Канады, а затем с огромным успехом концерты в Англии. Вот этот большой успех, теплый прием подтолкнули Метнера к решению насовсем переселиться в Англию, что он и сделал в 1935 году, сняв домик в северной части Лондона. Теперь Николай Карлович с концертами выступал изредка, посвящал практически все время композиции. В своем лондонском доме он написал монументальную сонату для скрипки и фортепиано, получившую название «Эпическое».

Сегодня в нашем распоряжении воспоминания супруги Николая Метнера Анны Михайловны Метнер. Безусловно, интересно узнать, как работал, как фиксировал свои идеи, темы, такой неординарный, не похожий ни на кого, такой удивительный композитор. Анна Михайловна вспоминала, что музыкальные мысли одолевали Николая Карловича непрерывно, и он не мог успокоиться, не записав явившуюся ему тему. Для такой записи мог послужить любой клочок бумаги, первым попавшийся под руку композитора. Так один раз, будучи на улице, Метнер оторвал кусок афиши с театральной тумбы и заполнил его нотными знаками. Окажись рядом городовой, попал бы музыкант в участок за хулиганство. Все эти наброски композитор складывал в большой чемодан. Приступая к новому сочинению, Метнер открывал чемодан, копался в его содержимом, использовал оттуда что-нибудь и клочок с наброском выбрасывал за дальнейшей ненадобностью. Весь этот процесс Николай Карлович именовал «чисткой авгиевых конюшен». Если во время сочинения попадалось затруднявшее его место, то Метнер мог сидеть над ним целыми днями, не прерываясь на еду и не высыпаясь. Когда же у него не оставалось ни нервов, ни сил, он мог взяться за другую вещь, и часто решение затруднительного момента приходило потом легко, само собой, часто во сне. В то же время занятия на фортепиано были для Николая Карловича чем-то сродни отдыху. Над своими опусами Николай Метнер работал очень по-разному, иногда не один год. Так, в 1904 году Николай Карлович сделал первые наброски для произведения, которое сочинялось на протяжении ни много ни мало 44 лет. Это квинтет для фортепиано и струнного квартета. Послушаем фрагмент этого сочинения Николая Метнера.

Пространство музыки. В эфире радио «Образ».

0: Пора читать.
1: Священник Антоний Борисов. О молитве. Серия «Детям о православии». Издательство «Никея», 2024 год. Православие – это источник, приобщившись к которому, ребенок сможет чувствовать себя счастливым. Но часто мы не знаем, как рассказать детям о сути и опыте нашей веры. Новая книга священника Антония Борисова «О молитве» рассказывает детям, какая молитва самая главная, можно ли молиться своими словами и что такое общая молитва. Обращаясь к Богу, мы получаем помощь, утешение и защиту, ведь каждого Бог любит как свое дитя. Вот как сам автор говорит о молитве. Непрестанная молитва или непрестанное памятование, о котором говорит апостол Павел, это как раз соотнесение своей жизни с заповедями Божиими. Если я пойду против его заповедей, то потеряю то самое родство с Богом, которое в конечном счете и определяет, где я нахожусь – в раю или в противоположном этому месту состоянии. Таким образом, проникая в святоотеческое понимание молитвы, мы учимся самостоятельной молитве. В своей книге священник Антоний Борисов коротко и проникновенно дает детям, а в большинстве случаев и их родителям, основы в понимании молитвы. Об этом красноречиво говорят отзывы старшего поколения.
0: Пора читать.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Сокровище в глиняных сосудах. День за днем. Дневник православного священника. 4 июля. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Какое это сокровище? Апостол Павел объясняет это в предыдущем стихе. Познание славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 6. Почему же это познание должно содержаться в глиняных сосудах? Апостол дает нам понять этими словами, что высшие дары Божии находят применение в самой простой обыденной жизни, в ежедневных отношениях наших с людьми, в самые незатейливые обыкновенные обстановки. Подчас нам кажется, что сокровище это надо искать далеко и высоко над землей, и мы хотели бы уйти из мира, думая найти удовлетворение нашей духовной жажды вдали от суеты мирской. Но, избегая затруднений и неминуемой борьбы, которым мы подвергаемся, живя среди людей, мы удаляемся и от той благодати, которую Господь готов нам даровать для этой борьбы, среди всех трудностей жизни, в самом общении с людьми, нередко вызывающим мелкие дрязги. Вспомним же, что познание славы Божией содержится в глиняных сосудах, и что оно будет нам открыто в нашей ежедневной жизни. Если мы стремимся познать

мучающих нас постоянным повторением. Быть может, этот самый крест, который мы охотно променяли бы на крест другого, и приведет нас к нашему сокровищу, к познанию славы Божией в лице Иисуса Христа.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
1: Алексей Толстой. Утешение. Тот, кто с вечной любовью воздавал за зло добром, избиен, покрытый кровью, венчан терновым венцом, всех с собой страданием сближенных, в жизни долею обиженных, угнетенных и униженных, осенил своим крестом. Вы, чьи лучшие стремления даром гибнут под ярмом, верьте, други, в избавление, к Божью свету мы грядем. Вы кручиною согбенные, вы цепями удрученные, вы Христуса погребенные, совоскресните с Христом.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Шуршат пожухлые страницы.
2: Бумага желтая бледна.
1: Но сквозь заглавных букв ресницы.
2: Какие смотрят времена.
1: Времен связующая нить.
2: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
3: Сегодня мы поговорим о легендарном петровском издании «Символы и эмблемата». Это сборник изображений, символов и эмблем, составленный Яном Тессингом и Ильей Копиевским по указу российского царя Петра I. На основе западноевропейских книг аналогичного содержания и напечатанный в 1705 году в Амстердаме. В книге присутствует 840 гравированных рисунков, то есть эмблем с поясняющими надписями, символами, на 9 языках, включая русский. Начиная с XVI века, символы и эмблемы пользовались в Европе большой популярностью. Это был один из любимых жанров литературы. Подобные издания в зарубежной литературе многочисленны. По понятиям того времени, эмблема – условное изображение идеи в рисунке или пластике. А символ выражал ту же идею словами, причем не должен был являться описанием данной эмблемы. Например, три раза в книге встречаются гравюры с изображением всем хорошо известного лесного жителя – ежа. Три эмблемы имели три разных подписи, то есть символы. Первая – «Честь и крепость все на оружие». Вторая – «Столько оружия, сколько и неприятелей». И третье – «Кругом меня бойся». Вообще еж – животное, наделяемое в народных представлениях мудростью, а также отвращающими и лечебными свойствами. Здесь же мы видим, что на первый план выходят способности ежей защитить себя от многочисленных врагов. Эмблемы из таких книг заимствовались для изображений на триумфальных арках и транспарантах во время фейерверков. Использовались при составлении гербов, инкрустации мебели, служили образцами для резчиков кости и являлись буквально энциклопедией для первых русских граверов. Вернемся к предыстории создания книги. В 1697-98 годах молодой Петр Алексеевич совершил знаменитое путешествие в Европу – Великое посольство. Во время пребывания в Амстердаме Петр увидел, какое влияние на общественную жизнь оказывает печать. В то время Голландия занимала в книжном деле первое место в Европе, издавая книги и газеты не только для своей страны. Понимая, что реформа книжного дела в России не может быть проведена быстро и вместе с тем не считая возможным терять время, Петр предпринял попытку издавать русские книги в Амстердаме. Для этого голландскому купцу Яну Тессингу была в 1698 году предоставлена привилегия на 15 лет печатания книг для России. Ему пришлось организовать типографию, отливать шрифт. Шрифт типографии Тессинга отличался от обычного московского. Он мелкий. Часть букв сохранила старую форму кирилловской печати. Некоторые по своим очертаниям похожи на будущий гражданский шрифт. Первое время помощь Тессингу оказывал Илья Федорович Копиевский. Однако их совместная работа продолжалась недолго. После разрыва с Тессингом Копиевский предпринял еще несколько попыток организовать издание российских книг за границей на постоянной основе. Но в целом попытка издания книг вдали от России на малознакомом для издателей языке не могла увенчаться успехом. Не удовлетворяло Петра I, вероятно, ни содержание, ни тематика книг. Амстердамские издания имели в России очень малое распространение и в настоящее время чрезвычайно редки. Но особого внимания заслуживает позднее амстердамское издание «Символы и эмблемата», оказавшее большое влияние на культуру России 18-19 столетий. Исходным материалом для издания «Символы и эмблемата» послужили две книги француза Даниэля де ля Фея, вышедшие в Амстердаме в 1691 и 1696 годах. Из них были отобраны 840 рисунков эмблем, которые составители разместили на правых нечетных страницах книги, по 6 гравюр на странице. На левых страницах поместились символы, пояснения к эмблемам. Каждый символ продублировали на 8 языках – русском, латинском, французском, итальянском, испанском, голландском, английском и немецком. Причем о русских девизах можно сказать, что это не столько переводы, сколько смысловые аналоги исходных надписей. Высказывалось предположение, что их автором являлся Копиевский, известный своей склонностью к литературным занятиям. Русское заглавие книги гравировано на фронтисписе работы Иоганна Мулдера. Здесь же помещен портрет Петра I, выполненный с оригинала Готфрида Кнеллера, а вокруг 8 эмблем с подписями. По мнению историков, большинство эмблем и подписей к ним призваны были продемонстрировать уверенность русских в грядущей победе над Швецией. Но при этом один из сюжетов указывал на готовность Петра заключить мир с противником. Приведем несколько примеров, как использовались символы и эмблемы в России. До выхода амстердамского издания в 1705 году и его распространения в России они заимствовались непосредственно из изданий «Ля Фея». 1 января 1703 года, после взятия шведской крепости Нотебурга в ходе Северной войны, был устроен фейерверк, для которого была использована эмблема. Под дерево подкапывается бобер с символом «Терпением преодолеет». В амстердамском издании эмблема присутствует под номером 204. Другая эмблема – грабли на поле с символом «Собирают рассыпанные» была воспроизведена на транспаранте во время фейерверка 1 января 1704 года. Номер 115 в амстердамском издании. На фейерверке 1 января 1710 года, после Полтавской победы, была использована эмблема «Подвешенный лев» с символом «Да знает правительствовать». Номер 102 амстердамского издания. В России имена для кораблей Азовского флота, строившегося начиная с 1696 года, также брались из книги «Символы и эмблемата». Соответствующая эмблема вырезалась на корме корабля, богато украшенной резьбой. Например, среди Азовского флота был корабль «Черепаха». «Терпением увидишь дело кончания». По изданию 1705 года эмблема номер 161. Был корабль «Три рюмки». «Держи во всех делах меру». По изданию 1705 года эмблема номер 438. На корме кораблей были вырезаны, соответственно, черепаха и стол с тремя рюмками. Тираж книги составлял не менее 800 экземпляров. «Символы и эмблемата» – единственный из русских изданий, напечатанных в Амстердаме, о котором известно, что оно продавалось в Москве. По архивным данным известно, что символы и эмблемата были привезены в Москву в ящиках, которые поставлены в посольском приказе при боярине Федоре Алексеевиче Головине. Следовательно, не позже июля 1706 года, когда Головин умер. Судя по всему, о книге тогда просто забыли, а вспомнили лишь через 12 лет, в 1718 году, когда были обнаружены и пересчитаны. В государевом посольском приказе книг печатных эмблематов в 10590. Да от сырости погнили 165. Тогда же, в 1718 году, было дано распоряжение за подписью Гавриила Ивановича Головкина и Петра Павловича Шафирова о продаже книг. Читаем. Марта, в 21-й день, по указу великого государя Петра Алексеевича, вышеупомянутые книги-эмблематы, которые целы, отдать в книжный ряд купецким людям при старости с распиской и велеть им те книги продавать охочим людям и о том в книжном ряду выставить письменное объявление. Некоторые купцы отказывались принять большое число книг к себе в лавке для продажи, брали только незначительное число экземпляров. Деньги за проданные книги отдавались в посольский приказ. Продажа книг в Москве явилась причиной того, что символы и эмблемата дошли до нас сравнительно в большом числе экземпляров. Книга выдержала несколько переизданий. В 1719, 1788, 1811 и 1995 годах. Самыми редкими в наши дни, естественно, являются экземпляры первого издания 1705 года. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
1: Книгачею на заметку.
4: Петр I из первого заграничного путешествия, во время которого он увлекся эмблемами, символами и аллегориями, привез правило раскрывать имя корабля через девиз. Вот только некоторые данные им названия кораблей, раскрываемые с помощью соответствующих девизов. «Бомба» – девиз. «Горе тому, кому достанусь». «Черепаха» – «Терпением увидишь делу окончания». «Спящий лев» – «Сердце его бдит». «Шпага» – «Покажи мне суть лаврового венца». «Три рюмки» – «Держи во всех делах меру». «Скорпион» – «Смертью его исцеляются». Очень часто девизы и названия писались вместе на кормовых украшениях, поэтому нередко корабли именовались девизами наравне с названиями. Появлялись и шуточные, озорные названия. «Перинная тягота», «Заячий бег», «Цвет войны», «Ветер», «Безбоязнь», «Страх», «Весы», «На столе три рюмки», «Отворенные врата». Последнее означало открывающийся для России путь в Южные моря. Так как большинство приглашавшихся из-за границы кораблестроителей и офицеров-моряков не знали русского языка, для большего взаимопонимания многие корабли носили по два и более названий. Чаще всего русское и его перевод на голландский, английский, немецкий, французский языки. Например, «Баран» – «Труммель», «Ёж» – «Игель», «Камень» – «Штейн». Имелись суда с тремя, четырьмя и даже шестью названиями. Такое разноязычие, вполне законное в духе тех лет, отражено многими официальными документами. Возможно, в некоторых случаях такая многоименность делалась и поощрялась Петром специально, в рекламных целях, для укрепления авторитета молодого флота.
1: Времен связующая нить.
2: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Энциклопедия советской эстрады. Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы».

1975 году коллектив находился на вершине творческого успеха, активно гастролировал, выпустил на звукозаписывающей фирме «Мелодия» два